Күндіс сонсғчыда. Тигулу дайвгигин чөжа зонима царин зокаач айсигин отха зокаагат отхаан дуусын бүмбиндала боснургихе дуг сонсғя.